0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Давай по-русскому за светлой запеку. Для два мальчика, что очень любились. Опа, не могу кажа, чай на български. За една фамилия лица обичат още. Там право, винага сака вистрок на голос. За светлой запеку. Три желания лягушка.

0: Три желания и лягушка. Три желания и лягушка. Почти 7,5 на здоровье. Как долго я тебя искал.
1: Как долго ты меня ждала.
0: О, Светлана, а?
1: Как долго к сердцу никого не
0: было. О, давай вперед.
1: А ты
0: пятница, развратница, раньше до босс.

0: поздняя моя. Как долго я тебя искал, как долго ты меня ждала, как долго к сердцу никого не подпускал, а ты ключи к нему нашла. Как долго я тебя искал, об этом знаю только я.
1: Светланка вика, пожелавам на всеки да намери своята половинка, ако не е късно, Светле, ако не е късно, някои сме минали срока на годност, ама айде, пожелаваме да се намерим своите половинки. И сега. Дами и господа, какво по-хубаво от това, освен да подарите като наранчо да бос ени рози. И рози да са бели, бели, хубави рози. Юрий Шевтинский, белые розы. Давай вперед!

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.